0: Какой дали?
1: Аск Пушпачи. Аск Пушпачи, все вот тюсками. Пушпачи? Пушпачи? Would you like to come and sing?
0: Не могу сидеть мелодия, кино тримем за мелодия. Какой это мелодия? Baba sag, Lisa, ten dio znam onda ovo. Baba sagar mene, mene džuš, nisam još.